0: Headquarters, 9115, 9083.
1: Good. Ready.
0: 9123-27 West Boeing Bay Area 2327 West Boeing Bay Area to Disney Trip in reference to multiple juveniles hanging on vehicles, being kind of reckless. We've had multiple calls in reference to this, one of them being an employee. They do not want them trespass, they just want them to move along.
2: 9123-4, I'm right here. I'm filming. 10-8-5-5-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-